0: A Manchete toca o que você gosta de ouvir.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,